0: Мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я так привыкла жить одним тобой.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие! А браслет! Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Стало известно, когда в Костроме состоится международный фестиваль фейерверков. С 1 сентября школьные звонки заменят на песни. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. 5 сентября в Костроме пройдет международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья», пишет Кострома Тудей. Шоу состоится на набережной Волги и будет посвящено году единства народов России. В этом году впервые на фестивале выступят команды из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чувашии и Ямала. Праздничная программа начнется в 9 вечера, а примерно в 10 стартуют сами выступления. По традиции, команды будут запускать фейерверки под музыку. Первой выступит команда «Бракада» из Москвы, действующий чемпион фестиваля, а завершит шоу костромская команда «Пиромагия». С 1 сентября привычные школьные звонки заменят на современные и советские мелодии, пишет газета.ру. Первый месяц будут играть песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Дважды 2-4 и первоклашкам в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Учат в школе, который исполняет Эдуард Хиль, и песня первых Дениса Майданова. Затем треки будут менять каждый месяц. Министр просвещения Сергей Кравцов уверен, что композиции помогут воспитать гармоничную личность и приобщить детей к музыкальной культуре. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса на одних руках, пишет газета.ру. Рустам Набиев из Уфы смог взойти на восточную и западную вершину горы, а также пересечь ее с севера на юг. На покорение маршрута ушло четверо суток, и 38 часов спортсмен двигался на руках к вершине. По словам Набиева, каждый метр приходилось буквально выгрызать руками. Самым сложным оказался участок подъема длиной 6 километров. Мужчина говорит, что тем самым хотел показать, границы существуют только в голове. А уже в декабре параальпинист собирается отправиться в Антарктиду, поэтому Эльбрус был лишь тренировочной площадкой. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Каждый день на «Радио Ваня».
3: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
2: Ювелирная улица Приволжская.
3: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Бюзингеном Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 16, но весь день там может идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдению

0: местных жителей швейцарское приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк. А футбольный клуб Бюзинген – это единственная немецкая команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, а вот в Костроме обещают небольшие дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 77%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Ваня.

0: и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соленье да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме запретили кормить голубей в парках и скверах. Россиянам рассказали, сколько придется потратить на букет к 1 сентября. Российский парашютист установил мировой рекорд. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме запретили кормить голубей и уток в парках и скверах, пишет «Кострома Тудей». По информации пресс-службы городской думы, депутаты одобрили новые правила благоустройства. Теперь кормить птиц в общественных местах запрещено. Под ограничения попадают парки, скверы, набережные, пляжи и площади. Птицы в таких местах привыкли к подкормке, и это, по мнению депутатов, создает антисанитарию. Нарушителям грозит административный штраф. Чтобы люди знали о новом правиле, в местах скопления голубей и уток установят специальные таблички с предупреждением. Россияне к 1 сентября начали выбирать бюджетные букеты для учителей, но часто просят цветы по цене, на которую сложно что-то собрать, пишет газета.ру. По словам флористов, покупатели все чаще хотят сэкономить и не вникают в состав букета. Сейчас многие готовы потратить не больше 1000 рублей, но за эти деньги сделать красивый букет крайне сложно. Кроме того, по словам специалистов, люди зачастую не задумываются о качестве и свежести цветов, а стараются просто отделаться покупкой. Лишь единицы готовы заплатить за букет до 3000 рублей, при этом отечественные цветы сейчас нередко стоят дороже импортных. Флористы советуют выбирать самые свежие цветы, так как они простоят дольше. Также они рекомендуют покупать букеты в подставке, дабы учителю не пришлось искать вазу. Это сэкономит время и сделает подарок практичнее. Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок с теплового аэростата, пишет газета.ру. Полет начался утром в Алтайском крае. Десантирование состоялось на высоте более 11,5 километров, где температура воздуха достигала минус 60 градусов по Цельсию. Свободное падение продолжалось 25 минут, а максимальная скорость составила 500 км в час. Общее время полета 7 минут 19 секунд. Предыдущий рекорд составлял 10 км и принадлежал парашютистам из Польши. В июне прошлого года Бойцов уже попал в Книгу рекордов России, сделав солнышко на перекладине без парашюта и страховки на высоте 1500 метров. Что же, ждем от Сергея новых рекордов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз iPhone 17 Pro Max.
4: ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
3: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
4: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стапани 44.
5: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите.

0: следите за настроением. Обедайте как дома.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Бюзингеном Хохрейн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 16, но весь день там может идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк. Футбольный клуб «Бюзинген» — это единственная немецкая команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, а вот в Костроме обещают небольшие дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%, согласно сервису «Яндекс.Погода».
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Радио Ваня. Лето.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Алло!
10: Радио Ваня!
4: Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромичи смогут летать за границу не из Москвы. В России массово закрываются салоны красоты и кофейни. Зумеры стали осторожнее относиться к официальному браку. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Аэропорт «Золотое кольцо», находящийся в Тунышне, может стать международным, пишет Кострома Тудей. Ярославский губернатор Михаил Евраев рассказал, что там готовят серьезное обновление. Взлетную полосу хотят увеличить с 3 до почти 3,5 километров. Тем самым аэропорт сможет принимать больше самолетов и практически без ограничений по весу. Параллельно там строят новый терминал для внутренних рейсов. Его должны открыть уже в следующем году. А еще проектируют международный терминал, который будет принимать до 360 пассажиров в час. Это позволит запустить прямые зарубежные рейсы, в том числе чартерные. Когда все это построят, костромичам для зарубежных поездок не обязательно будет ехать в Москву. До обновленного аэропорта в Тунышне всего около 60 километров, что гораздо удобнее. В России массово закрываются салоны красоты и кофейни, пишет газета.ру. Только в этом году в бьюти-сфере закрылось более 12 тысяч бизнесов. Это в полтора раза больше, чем за первые полгода прошлого года. А новые салоны, наоборот, стали открываться на 16% реже. Эксперты связывают это с необходимостью платить НДС. С начала года он теперь касается бизнеса с выручкой 20 миллионов рублей в год. Из-за него предпринимателям становится невыгодно работать. Ситуация с кофейнями оказалась еще хуже. Только в Москве закрылось каждое седьмое заведение. Тем самым россияне стали экономить и готовить кофе дома. Молодежь стала осторожнее относиться к официальному браку, пишет газета.ру. По словам специалистов, для многих свадьба теперь не столько чувство, сколько рискованный юридический контракт. Зумеры хотят сначала обеспечить себе стабильность и только потом брать на себя семейные обязательства. Свою роль играет и опыт родителей. Молодежь видит разводы и опасается юридических последствий. В результате многие откладывают свадьбу до 30-35 лет. Превращение брака из социальной нормы в роскошь – это новая реальность, объясняет клинический психолог Марьяна Абравитова. По ее словам, пока экономика не предложит молодым более-менее предсказуемое будущее, этот тренд будет только усиливаться. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации. Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: меня. Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, Золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Бюзингеном Хохрейн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 16, но весь день там может идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк. А футбольный клуб «Бюзинген» — это единственная немецкая команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, а вот в Костроме обещают небольшие дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 77%, согласно сервису «Яндекс.Погода».
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Кирова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алешка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
3: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы было огурцом.
1: Да, я приду с огурцом.
0: Ваня, радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. Костромской боксер завоевал серебро на первенстве Европы. Россиянам посоветовали просить прибавку к зарплате до 15%. Россиянам объяснили, почему в конце лета становится грустно. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Сербии завершилось первенство Европы по боксу среди юниоров, пишут СМИ-44. В городе Лозница боролись спортсмены 17-18 лет. Среди них был и костромич Кирилл Шинкарь. Он выступал в весовой категории до 75 килограмм. На пути к финалу он провел 5 боев и одержал победы над соперниками из Армении, Латвии, Ирландии и Белоруссии. Решающий поединок был напряженным, но Кирилл уступил боксеру из Германии и завоевал серебряную медаль. У Кирилла уже серьезный послужной список. Он 4 побеждал на первенстве ЦФО, признан лучшим боксером ЦФО этого года, 2 выигрывал первенство России, а в прошлом году становился чемпионом Европы. Серебро нынешнего турнира – еще одно подтверждение его мастерства. Осенью можно попробовать поговорить с начальством о повышении, пишет Лента.ру. Эксперты советуют просить прибавку в 12-15%, а для реального роста дохода ориентироваться примерно на 20%. Правда, аргумента «все подорожало» может быть недостаточно. Гораздо убедительнее показать результаты работы, рост нагрузки или готовность взять на себя дополнительные задачи. Также можно посмотреть, сколько сейчас предлагают за похожую должность другие компании. Лучшим временем для разговора называют сентябрь и октябрь, когда работодатели формируют бюджеты на следующий год. В августе люди часто переживают о том, что лето пролетело, а они даже не успели насладиться им и не отдохнули, пишет Лента.ру. По словам психологов, такое чувство прежде всего возникает из-за навязанного стереотипа, что лето обязательно должно быть ярким и наполненным событиями. Также многие навязывают себе список дел, который в итоге так и остается невыполненным. Люди забывают, что лето – это такое же время года, как и зима, весна или осень, а работу и другие важные дела никто не отменял. Специалисты советуют составить список приятных событий прошедших месяцев и ответить на вопросы, что больше всего понравилось, с кем встречи оказались самыми теплыми, что больше всего впечатлило, что было самое вкусное. Притом психологи отмечают, что наступление осени говорит о завершении года и жизненного цикла. Такое восприятие заложено в нас генетически. Невольно этот период ассоциируется со старостью, что многих пугает, и тем самым они хотят отсрочить ее наступление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 150 3.
6: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Стало известно, когда в Костроме состоится международный фестиваль фейерверков. С 1 сентября школьные звонки заменят на песни. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. 5 сентября в Костроме пройдет международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья», пишет Кострома Тудей. Шоу состоится на набережной Волги и будет посвящено году единства народов России. В этом году впервые на фестивале выступят команды из Дагестана, Кабардино, Балкарии, Чувашии и Ямала. Праздничная программа начнется в 9 вечера, а примерно в 10 стартуют сами выступления. По традиции, команды будут запускать фейерверки под музыку. Первой выступит команда «Бракада» из Москвы, действующий чемпион фестиваля, а завершит шоу костромская команда «Пиромагия». С 1 сентября привычные школьные звонки заменят на современные и советские мелодии, пишет газета.ру. Первый месяц будут играть песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Дважды 2-4 и первоклашкам в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Учат в школе, который исполняет Эдуард Хиль, и песня первых Дениса Майданова. Затем треки будут менять каждый месяц. Министр просвещения Сергей Кравцов уверен, что композиции помогут воспитать гармоничную личность и приобщить детей к музыкальной культуре. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса на одних руках, пишет газета.ру. Рустам Набиев из Уфы смог взойти на восточную и западную вершину горы, а также пересечь ее с севера на юг. На покорение маршрута ушло четверо суток, и 38 часов спортсмен двигался на руках к вершине. По словам Набиева, каждый метр приходилось буквально выгрызать руками. Самым сложным оказался участок подъема длиной 6 километров. Мужчина говорит, что тем самым хотел показать – границы существуют только в голове. А уже в декабре параальпинист собирается отправиться в Антарктиду, поэтому Эльбрус был лишь тренировочной площадкой. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Реклама. Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы-44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы-44», Сенная, 18, телефон 30-30-00. Доставка круглосуточная.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-100. 53.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Радио Ваня. Лето от

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме запретили кормить голубей в парках и скверах. Россиянам рассказали, сколько придется потратить на букет к 1 сентября. Российский парашютист установил мировой рекорд. Всем привет, радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме запретили кормить голубей и уток в парках и скверах, пишет «Кострома Тудей». По информации пресс-службы городской думы, депутаты одобрили новые правила благоустройства. Теперь кормить птиц в общественных местах запрещено. Под ограничения попадают парки, скверы, набережные, пляжи и площади. Птицы в таких местах привыкли к подкормке, и это, по мнению депутатов, создает антисанитарию. Нарушителям грозит административный штраф. Чтобы люди знали о новом правиле, в местах скопления голубей и уток установят специальные таблички с предупреждением. Россияне к 1 сентября начали выбирать бюджетные букеты для учителей, но часто просят цветы по цене, на которую сложно что-то собрать, пишет «Газета.ру». По словам флористов, покупатели все чаще хотят сэкономить и не вникают в состав букета. Сейчас многие готовы потратить не больше 1000 рублей, но за эти деньги сделать красивый букет крайне сложно. Кроме того, по словам специалистов, люди зачастую не задумываются о качестве и свежести цветов, а стараются просто отделаться покупкой. Лишь единицы готовы заплатить за букет до 3000 рублей, при этом отечественные цветы сейчас нередко стоят дороже импортных. Флористы советуют выбирать самые свежие цветы, так как они простоят дольше. Также они рекомендуют покупать букеты в подставке, дабы учителю не пришлось искать вазу. Это сэкономит время и сделает подарок практичнее. Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок с теплового аэростата, пишет «Газета.ру». Полет начался утром в Алтайском крае. Десантирование состоялось на высоте более 11,5 километров, где температура воздуха достигала минус 60 градусов по Цельсию. Свободное падение продолжалось 25 минут, а максимальная скорость составила 500 км в час. Общее время полета – 7 минут 19 секунд. Предыдущий рекорд составлял 10 км и принадлежал парашютистам из Польши. В июне прошлого года Бойцов уже попал в Книгу рекордов России, сделав солнышко на перекладине без парашюта и страховки на высоте 1500 метров. Что же, ждем от Сергея новых рекордов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи, питания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникации.

0: ручные панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Реклама.
2: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах: улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
4: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
6: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
5: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. Костромичи смогут летать за границу не из Москвы. В России массово закрываются салоны красоты и кофейни. Зумеры стали осторожнее относиться к официальному браку. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. Аэропорт «Золотое кольцо», находящийся в Тунышне, может стать международным, пишет «Кострома Тудей». Ярославский губернатор Михаил Евраев рассказал, что там готовят серьезное обновление. Взлетную полосу хотят увеличить с 3 до почти 3,5 километров. Тем самым аэропорт сможет принимать больше самолетов и практически без ограничений по весу. Параллельно там строят новый терминал для внутренних рейсов. Его должны открыть уже в следующем году. А еще проектируют международный терминал, который будет принимать до 360 пассажиров в час. Это позволит запустить прямые зарубежные рейсы, в том числе чартерные. Когда все это построят, костромичам для зарубежных поездок не обязательно будет ехать в Москву. До обновленного аэропорта в Тунышне всего около 60 километров, что гораздо удобнее. В России массово закрываются салоны красоты и кофейни, пишет газета.ру. Только в этом году в бьюти-сфере закрылось более 12 тысяч бизнесов. Это в полтора раза больше, чем за первые полгода прошлого года. А новые салоны, наоборот, стали открываться на 16% реже. Эксперты связывают это с необходимостью платить НДС. С начала года он теперь касается бизнеса с выручкой 20 миллионов рублей в год. Из-за него предпринимателям становится невыгодно работать. Ситуация с кофейнями оказалась еще хуже. Только в Москве закрылось каждое седьмое заведение. Тем самым россияне стали экономить и готовить кофе дома. Молодежь стала осторожнее относиться к официальному браку, пишет газета.ру. По словам специалистов, для многих свадьба теперь не столько чувство, сколько рискованный юридический контракт. Зумеры хотят сначала обеспечить себе стабильность и только потом брать на себя семейные обязательства. Свою роль играет и опыт родителей. Молодежь видит разводы и опасается юридических последствий. В результате многие откладывают свадьбу до 30-35 лет. Превращение брака и социальной нормы в роскошь – это новая реальность, объясняет клинический психолог Марьяна Абравитова. По ее словам, пока экономика не предложит молодым более-менее предсказуемое будущее, этот тренд будет только усиливаться. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходимо.

0: языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
2: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
3: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
2: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе. И любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
5: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
6: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
5: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
7: Ювелирная улица Приволжская.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
8: Ваня. Радио Ваня.
9: Зачем все эти признания не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромской боксер завоевал серебро на первенстве Европы. Россиянам посоветовали просить прибавку к зарплате до 15%. Россиянам объяснили, почему в конце лета становится грустно. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Сербии завершилось первенство Европы по боксу среди юниоров, пишут СМИ-44. В городе Лозница боролись спортсмены 17-18 лет. Среди них был и костромич Кирилл Шинкарь. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов. На пути к финалу он провел 5 боев и одержал победы над соперниками из Армении, Латвии, Ирландии и Белоруссии. Решающий поединок был напряженным, но Кирилл уступил боксеру из Германии и завоевал серебряную медаль. У Кирилла уже серьезный послужной список. Он 4 побеждал на первенстве ЦФО, признан лучшим боксером ЦФО этого года, 2 выигрывал первенство России, а в прошлом году становился чемпионом Европы. Серебро нынешнего турнира – еще одно подтверждение его мастерства. Осенью можно попробовать поговорить с начальством о повышении, пишет Лента.ру. Эксперты советуют просить прибавку в 12-15%, а для реального роста дохода ориентироваться примерно на 20%. Правда, аргументов «все подорожало» может быть недостаточно. Гораздо убедительнее показать результаты работы, рост нагрузки или готовность взять на себя дополнительные задачи. Также можно посмотреть, сколько сейчас предлагают за похожую должность другие компании. Лучшим временем для разговора называют сентябрь и октябрь, когда работодатели формируют бюджеты на следующий год. В августе люди часто переживают о том, что лето пролетело, а они даже не успели насладиться им и не отдохнули, пишет Лента.ру. По словам психологов, такое чувство прежде всего возникает из-за навязанного стереотипа, что лето обязательно должно быть ярким и наполненным событиями. Также многие навязывают себе список дел, которые в итоге так и остаются невыполненным. Люди забывают, что лето – это такое же время года, как и зима, весна или осень, а работу и другие важные дела никто не отменял. Специалисты советуют составить список приятных событий прошедших месяцев и ответить на вопросы, что больше всего понравилось, с кем встреча оказались самыми теплыми, что больше всего впечатлило, что было самое вкусное. Притом психологи отмечают, что наступление осени говорит о завершении года и жизненного цикла. Такое восприятие заложено в нас генетически. Невольно этот период ассоциируется со старостью, что многих пугает, и тем самым они хотят отсрочить ее наступление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
3: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Клиники Мир Здоровья на Титова 15. Время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15%. Ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований. И суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание. Необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? «Радио Ваня». Лето. Отпуск. Красота.
3: Сколько

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. Стало известно, когда в Костроме состоится международный фестиваль фейерверков. С 1 сентября школьные звонки заменят на песни. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. 5 сентября в Костроме пройдет международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья», пишет «Кострома Тудей». Шоу состоится на набережной Волги и будет посвящено Году единства народов России. В этом году впервые на фестивале выступят команды из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чувашии и Ямала. Праздничная программа начнется в 9 вечера, а примерно в 10 стартуют сами выступления. По традиции, команды будут запускать фейерверки под музыку. Первой выступит команда «Бракада» из Москвы, действующий чемпион фестиваля, а завершит шоу костромская команда «Пиромагия». С 1 сентября привычные школьные звонки заменят на современные и советские мелодии, пишет газета.ру. Первый месяц будут играть песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Дважды 2-4 и первоклашкам в исполнении большого детского хора имени Виктора Попова. Учат в школе, который исполняет Эдуард Хиль, и песня первых Дениса Майданова. Затем треки будут менять каждый месяц. Министр просвещения Сергей Кравцов уверен, что композиции помогут воспитать гармоничную личность и приобщить детей к музыкальной культуре. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса на одних руках, пишет газета.ру. Рустам Набиев из Уфы смог взойти на восточную и западную вершину горы, а также пересечь ее с севера на юг. На покорение маршрута ушло четверо суток и 38 часов спортсмен двигался на руках к вершине. По словам Набиева, каждый метр приходилось буквально выгрызать руками. Самым сложным оказался участок подъема длиной 6 километров. Мужчина говорит, что тем самым хотел показать – границы существуют только в голове. А уже в декабре параальпинист собирается отправиться в Антарктиду, поэтому Эльбрус был лишь тренировочной площадкой. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Космол.ру». 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Хорошая, прекрасная погода сегодня выдалась в северной столице. Плюс 20 градусов, светит яркое солнце. Впрочем, о погоде расскажу позже. Прямо сейчас хочу сподвигнуть вас вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Правила несложные. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вдруг случайно вспомните ее название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Сегодня среда. Да, по традиции загадаем голливудскую картину. Думаю, что не составит труда ее угадать, прежде всего прекрасной половине человечества. Поймете почему.
0: Угадай фильм.
2: Вот, выбрать трудно. Они совершенно разные.
3: Что смешного?
2: Нет, ничего Знаете, просто, по-моему, они выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках.
3: В этих тряпках? О, ясно.
1: Уверен, многие уже набирают наш телефонный номер 325-696, код города 812. На мой взгляд, несложная загадка. К тому же, недавно увидела свет продолжение этого фильма. Начал подсказывать. Победителю сегодня достанутся два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Удачи! Жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио Ваня.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
5: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: фильм.
1: Итак, друзья, настало время подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Сегодня среда, как водится, загадывали голливудское кино, и правильный ответ не заставил себя ждать. Дозвонилась к нам сегодня Елизавета. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чудесно сегодня в Петербурге, не правда ли?
2: Да, я с вами согласна. Погода шикарная.
1: Хочется поскорее уже покинуть, наверное, душный офис и отправиться погулять, да?
2: Согласна с вами, да.
1: Ну, немножко осталось до окончания трудового дня. Рад, что нашли минутку, чтобы поиграть с нами. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Вот, выбрать трудно. Они совершенно разные.
4: Что смешного?
5: Нет, ничего Знаете, просто, по-моему, они выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках.
4: В этих тряпках? О, ясно.
1: Итак, Елизавета, рассказывайте, как же называется этот фильм?
2: «Дьявол носит Прада».
0: Угадал!
1: Это правильный ответ. «Дьявол носит Прада». Смотрели картину?
2: Да, конечно, недавно, причем пересматривала.
1: А продолжение уже успели?
2: И продолжение тоже смотрела, да.
1: И какая часть больше понравилась?
2: Первая.
1: Соглашаюсь с вами. А у вас есть какой-то любимый эпизод?
2: Знаете, наверное, нет. Любимого эпизода нету полностью. Мне весь фильм очень нравится. Пересматриваю достаточно часто его.
1: Не, отличное кино. Провести вечер прекрасно. Знаете, что меня в первой части больше всего поразило? Понятно, что героиня Мэрил Стрип-то, она стерва еще та. Но когда она попросила девушку, которую играет Энн Хэтэуэй, достать ей еще неизданную книгу про Гарри Поттера. Я был в шоке, думаю, вот это, конечно, заявочка. Девушка-то молодец, конечно, вывернулась.
2: Девушка не растерялась, да.
1: Лиза, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Как всегда, можете приветы передать.
2: Хочу передать привет своей семье. Всех люблю, обнимаю.
1: Спасибо. Спасибо, Лиза. И вам хорошего настроения. Отличного вечера.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: Друзья, напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru. ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: песни. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Каких только праздников не бывает на свете. Вот, к примеру, сегодня, 26 августа, в Испании отмечается битва томатов, то есть помидоров. У праздника множество традиций и ритуалов. Я почитал, мне показалось все это очень забавным, поэтому и вас познакомлю в нашем хит-параде.
0: Пятое место.
1: Кульминация битвы томатов начинается около 11 утра, но перед этим около 10 часов проходит традиционное состязание палахабон. На вершину смазанного маслом деревянного столба подвешен кусок хамона. Задача смельчака – взобраться и сорвать приз. Только после этого раздается сигнал к началу томатной битвы.
0: Четвертое место.
1: Сигналом служит выстрел из водяной ракеты с городской ратуши. Сразу после этого на улицы въезжают грузовики, груженные спелыми помидорами. Участники устремляются к машинам, набирают боеприпасы и начинается массовая перестрелка.
0: Третье место.
1: Битва длится ровно 1 час. Ровно в 12 звучит второй сигнал, и все участники обязаны немедленно прекратить бросаться помидорами. После этого городские службы приступают к уборке. Пожарные машины смывают томатную пасту с мостовых и фасадов, а участники помогают друг другу очиститься.
0: Второе место.
1: Первое документально зафиксированное томатное сражение произошло в 1945 году во время праздника окончания лета. Группа молодых людей случайно уронила участника парада. Возникла потасовка, и в ход пошли помидоры из ближайшего овощного ларька. Полиция остановила беспорядки, но на следующий год участники уже пришли со своими томатами.
0: Первое место.
1: В 50-х годах прошлого века власти пытались запретить фестиваль, но в 1957 году жители Буньоля устроили символические похороны помидора, траурную процессию с гробом, наполненным томатами и оркестром. Этот протест возымел действие, и в 59-м году томатина была официально разрешена.
0: Великолепная пятерка. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме запретили кормить голубей в парках и скверах. Россиянам рассказали, сколько придется потратить на букет к 1 сентября. Российский парашютист установил мировой рекорд. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме запретили кормить голубей и уток в парках и скверах, пишет Кострома Тудей. По информации пресс-службы городской думы, депутаты одобрили новые правила благоустройства. Теперь кормить птиц в общественных местах запрещено. Под ограничения попадают парки, скверы, набережные, пляжи и площади. Птицы в таких местах привыкли к подкормке, и это, по мнению депутатов, создает антисанитарию. Нарушителям грозит административный штраф. Чтобы люди знали о новом правиле, в местах скопления голубей и уток установят специальные таблички с предупреждением. Россияне к 1 сентября начали выбирать бюджетные букеты для учителей, но часто просят цветы по цене, на которую сложно что-то собрать, пишет Газета.ру. По словам флористов, покупатели все чаще хотят сэкономить и не вникают в состав букета. Сейчас многие готовы потратить не больше 1000 рублей, но за эти деньги сделать красивый букет крайне сложно. Кроме того, по словам специалистов, люди зачастую не задумываются о качестве и свежести цветов, а стараются просто отделаться покупкой. Лишь единицы готовы заплатить за букет до 3000 рублей, при этом отечественные цветы сейчас нередко стоят дороже импортных. Флористы советуют выбирать самые свежие цветы, так как они простоят дольше. Также они рекомендуют покупать букеты в подставке, дабы учителю не пришлось искать вазу. Это сэкономит время и сделает подарок практичнее. Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд, совершив прыжок с теплового аэростата, пишет Газета.ру. Полет начался утром в Алтайском крае. Десантирование состоялось на высоте более 11,5 километров, где температура воздуха достигала минус 60 градусов по Цельсию. Свободное падение продолжалось 25 минут, а максимальная скорость составила 500 км в час. Общее время полета 7 минут 19 секунд. Предыдущий рекорд составлял 10 километров и принадлежал парашютистам из Польши. В июне прошлого года Бойцов уже попал в Книгу рекордов России, сделав солнышко на перекладине без парашюта и страховки на высоте 1500 метров. Что же, ждем от Сергея новых рекордов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
3: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Многие в курсе, что среду называют «маленькой пятницей», поэтому сегодня вечерком предлагаю расслабиться и посмотреть что-то ненавязчивое, а конкретно недавно вышедшую российскую картину, которая называется «Отпуск на всю голову». Главная героиня этой истории организует свадьбы, но ее собственная личная жизнь никак не складывается. И вот, чтобы каким-то образом приободрить больную бабушку, девушка выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков за родителей. Знакомая история, но адаптация российская. Да, забыл сказать, дело-то происходит в красивейшем городе Ереване. Конечно, многие найдут здесь отсылки всем хорошо знакомой кинокомедии под названием «Невероятные приключения итальянцев в России». Да создатели, собственно, этого и не скрывают. Герои этой картины ищут некий клад, который скрывается под, а под чем, не скажу. Посмотрите эту веселую кинокомедию и отдохните. Кино на вечер. Отпуск на всю голову. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Люди отдыхали себе, отдыхали на одном из пляжей французской ривьеры. И вдруг, откуда ни возьмись, появились, кто бы вы думали, кабаны. Оказывается, эти животные не прочь поживиться за чужой счет. Это была самка животного в сопровождении своего потомства. Сначала она просто водила свое семейство по пляжу, а после заприметила оставленную без присмотра сумку. Ха-ха, тут уж кабанам стало не до развлечений, и они стали тщательно обнюхивать чужую вещь, явно в поисках вкусных припасов. Правда, на сей раз преступления не произошло, животных что-то внезапно напугало, и они бросились прочь. Кстати, подобные встречи с кабанами становятся все более частыми и привычными на Лазурном берегу, так что, отправляясь туда, имейте в виду, кабаны быстро сообразили, что где есть люди, там есть пища. Умное животное. Кстати, специалисты говорят, что ситуацию необходимо контролировать, иначе эти животные совсем уж обнаглеют. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
5: Ювелирная улица Приволжская.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. Костромичи смогут летать за границу не из Москвы. В России массово закрываются салоны красоты и кофейни. Зумеры стали осторожнее относиться к официальному браку. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. Аэропорт «Золотое кольцо», находящийся в Тунышне, может стать международным, пишет «Кострома Тудей». Ярославский губернатор Михаил Евраев рассказал, что там готовят серьезное обновление. Взлетную полосу хотят увеличить с 3 до почти 3,5 километров. Тем самым аэропорт сможет принимать больше самолетов и практически без ограничений по весу. Параллельно там строят новый терминал для внутренних рейсов. Его должны открыть уже в следующем году. А еще проектируют международный терминал, который будет принимать до 360 пассажиров в час. Это позволит запустить прямые зарубежные рейсы, в том числе чартерные. Когда все это построят, костромичам для зарубежных поездок не обязательно будет ехать в Москву. До обновленного аэропорта в Тунышне всего около 60 километров, что гораздо удобнее. В России массово закрываются салоны красоты и кофейни, пишет газета.ру. Только в этом году в бьюти-сфере закрылось более 12 тысяч бизнесов. Это в полтора раза больше, чем за первые полгода прошлого года. А новые салоны, наоборот, стали открываться на 16% реже. Эксперты связывают это с необходимостью платить НДС. С начала года он теперь касается бизнеса с выручкой 20 миллионов рублей в год. Из-за него предпринимателям становится невыгодно работать. Ситуация с кофейнями оказалась еще хуже. Только в Москве закрылось каждое седьмое заведение. Тем самым россияне стали экономить и готовить кофе дома. Молодежь стала осторожнее относиться к официальному браку, пишет газета.ру. По словам специалистов, для многих свадьба теперь не столько чувство, сколько рискованный юридический контракт. Зумеры хотят сначала обеспечить себе стабильность и только потом брать на себя семейные обязательства. Свою роль играет и опыт родителей. Молодежь видит разводы и опасается юридических последствий. В результате многие откладывают свадьбу до 30-35 лет. Превращение брака и социальной нормы в роскошь – это новая реальность, объясняет клинический психолог Марианна Абравитова. По ее словам, пока экономика не предложит молодым более-менее предсказуемое будущее, этот тренд будет только усиливаться. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации. Радио Ваня.
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «космол.ру». 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Центр комплексного развития детей «Я-Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе. И любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Диджей и саунд-продюсер Евгений Рудин, выступающий под псевдонимом DJ Groove, на собственном примере показал, что экстремальный многозадачный формат возможен, когда музыка и спорт становятся единым действом. В минувшие выходные артист организовал и возглавил необычный пробег, преодолев 4 километра вместе со слушателями, подписчиками и любителями активного образа жизни. При этом в реальном времени он переключал треки и подбадривал участников колонны. Мероприятие состоялось на площадке спортивного клуба «Лужники» в Москве. Маршрут дистанции был проложен во внутренней территории Олимпийского комплекса. Для поддержания равномерного темпа к забегу присоединился и опытный бегун Никита Непочатов, который прошел всю дистанцию наравне с участниками и помогал группе сохранять заданный ритм от старта до финиша. Подобные забеги с участием диджеев уже практиковались за рубежом, однако в подавляющем большинстве случаев иностранные коллеги полагались на заранее подготовленный и сведенный микс. Случай с диджей Грувом стал принципиальным исключением. Музыкант отказался от фонограммы и вел живой сет прямо во время движения. Сам 54-летний диджей признался, что даже хорошая физическая форма не сделала задачу тривиальной. Совмещение бега, работы с оборудованием и общения с аудиторией потребовало предельной концентрации. Наши аплодисменты.
0: Звездный час. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Создатели экранизации романа Клайва Льюиса «Племянник чародея» из цикла «Хроники Нарнии» провели закрытый тестовый показ для ограниченной аудитории. Мероприятие состоялось в штате Нью-Джерси при личном участии режиссера и соавтора сценария Греты Гервиг. Зрителям была представлена двухчасовая версия фильма с заведомо неоконченными визуальными эффектами. Монтаж и постпродакшн находились на ранней стадии. Отзывы первых зрителей оказались неоднозначными, и руководство Netflix приняло решение отдать о съемках и пересъемке ряда эпизодов. Изначально релиз «Хроник Нарнии» ожидался в ноябре текущего года, однако позже был перенесен на февраль 27-го. Официальной причиной изменения даты была названа техническая неготовность фильма к заранее заявленному сроку. «Племянник чародея» будет насыщен масштабными визуальными эффектами и декорациями в стилистике послевоенных 50-х годов прошлого века. Это заметное отклонение от оригинала. В книге действие разворачивается в викторианском Лондоне. По всей видимости, Грета Гервиг сознательно перенесла сюжет в середину 20 века. Картина выйдет в широкий кинотеатральный прокат 12 февраля будущего года с эксклюзивным 45-дневным окном. На платформе Netflix фильм станет доступен для просмотра 2 апреля будущего года. Все поклонники, так же как и я, потирают ручки и ждут с нетерпением.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 00 10 153.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромской боксер завоевал серебро на первенстве Европы. Россиянам посоветовали просить прибавку к зарплате до 15%. Россиянам объяснили, почему в конце лета становится грустно. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Сербии завершилось первенство Европы по боксу среди юниоров, пишут СМИ-44. В городе Лозница боролись спортсмены 17-18 лет. Среди них был и костромич Кирилл Шинкарь. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов. На пути к финалу он провел 5 боев и одержал победы над соперниками из Армении, Латвии, Ирландии и Белоруссии. Решающий поединок был напряженным, но Кирилл уступил боксеру из Германии и завоевал серебряную медаль. У Кирилла уже серьезный послужной список. Он 4 побеждал на первенстве ЦФО, признан лучшим боксером ЦФО этого года, 2 выигрывал первенство России, а в прошлом году становился чемпионом Европы. Серебро нынешнего турнира – еще одно подтверждение его мастерства. Осенью можно попробовать поговорить с начальством о повышении, пишет Лента.ру. Эксперты советуют просить прибавку в 12-15%, а для реального роста дохода ориентироваться примерно на 20%. Правда, аргументов «все подорожало» может быть недостаточно. Гораздо убедительнее показать результаты работы, рост нагрузки или готовность взять на себя дополнительные задачи. Также можно посмотреть, сколько сейчас предлагают за похожую должность другие компании. Лучшим временем для разговора называют сентябрь и октябрь, когда работодатели формируют бюджеты на следующий год. В августе люди часто переживают о том, что лето пролетело, а они даже не успели насладиться им и не отдохнули, пишет Лента.ру. По словам психологов, такое чувство прежде всего возникает из-за навязанного стереотипа, что лето обязательно должно быть ярким и наполненным событиями. Также многие навязывают себе список дел, который в итоге так и остается невыполненным. Люди забывают, что лето – это такое же время года, как и зима, весна или осень, а работу и другие важные дела никто не отменял. Специалисты советуют составить список приятных событий прошедших месяцев и ответить на вопросы, что больше всего понравилось, с кем встречи оказались самыми теплыми, что больше всего впечатлило, что было самое вкусное. Притом психологи отмечают, что наступление осени говорит о завершении года и жизненного цикла. Такое восприятие заложено в нас генетически. Невольно этот период ассоциируется со старостью, что многих пугает, и тем самым они хотят отсрочить ее наступление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!»

0: Зачем? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме будет по-прежнему прохладно и немного дождливо, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
7: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло! Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня».

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра по Уравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется, чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет по-прежнему прохладно и немного дождливо, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Многие в курсе, что среду называют «маленькой пятницей», поэтому сегодня вечерком предлагаю расслабиться и посмотреть что-то ненавязчивое, а конкретно недавно вышедшую российскую картину, которая называется «Отпуск на всю голову». Главная героиня этой истории организует свадьбы, но ее собственная личная жизнь никак не складывается. И вот, чтобы каким-то образом приободрить больную бабушку, девушка выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков за родителей. Знакомая история, но адаптация российская. Да, забыл сказать, дело-то происходит в красивейшем городе Ереване. Конечно, многие найдут здесь отсылки всем хорошо знакомой кинокомедии под названием «Невероятные приключения итальянцев в России». Да создатели, собственно, этого и не скрывают. Герои этой картины ищут некий клад, который скрывается под, а под чем, не скажу. Посмотрите эту веселую кинокомедию и отдохните. Кино на вечер. Отпуск на всю голову. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Come on.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Люди отдыхали себе, отдыхали на одном из пляжей французской ривьеры. И вдруг, откуда ни возьмись, появились, кто бы вы думали, кабаны. Оказывается, эти животные не прочь поживиться за чужой счет. Это была самка животного в сопровождении своего потомства. Сначала она просто водила свое семейство по пляжу, а после заприметила оставленную без присмотра сумку. Ха-ха, тут уж кабанам стало не до развлечений, и они стали тщательно обнюхивать чужую вещь, явно в поисках вкусных припасов. Правда, на сей раз преступления не произошло, животных что-то внезапно напугало, и они бросились прочь. Кстати, подобные встречи с кабанами становятся все более частыми и привычными на Лазурном берегу, так что, отправляясь туда, имейте в виду, кабаны быстро сообразили, что где есть люди, там есть пища, умное животное. Кстати, специалисты говорят, что ситуацию необходимо контролировать, иначе эти животные совсем уж обнаглеют. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло!
9: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: В День знаний в 60 регионах России будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях. Кинокритик высказался о популярности криминальных сериалов о полицейских. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В День знаний 1 сентября в 60 российских регионах будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом, ссылаясь на региональные законодательные акты, сообщает РИА Новости. Сейчас на всей территории России действует запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 8.00 по местному времени. Ограничения на розничную продажу спиртного в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно, принимая соответствующие законы или подзаконные акты. 1 сентября розничную продажу алкогольной продукции, за исключением заведений общественного питания, ограничили 60 регионов страны. Такие же ограничения действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска кинокритик Сергей Сычев высказался о популярности криминальных сериалов о полицейских, которые в последнее время часто появляются на отечественных стриминг-сервисах. По мнению эксперта, выбор студий падает на этот жанр из-за небольших затрат при производстве. При этом критик считает, детективные истории гарантированно зацепят зрителя. Платформы выбирают безопасный жанр, бюджеты на производство снижаются, истории становятся более локальными. Криминальные сериалы получают больше внимания, отметил Сычев. И интересно, что интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется, чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религии, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что ж, но если говорить о погоде, то в Костроме будет по-прежнему прохладно и немного дождливо, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Hello?
3: Радио Ваня. Лето.

0: моя любовь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+.
4: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица «Приволжска».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Тверди.

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: и освежает.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Лето! Каждый день на радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!